Теперь стороны обменялись мнениями о новых путях выхода на международные рынки в сфере альтернативного и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех направлениях. С удовлетворением отмечено дальнейшее укрепление сотрудничества на основе принципа «одна нация, два государства». Коснувшись важности сотрудничества в энергетической сфере, стороны обменялись мнениями о новых путях выхода на международные рынки в сфере альтернативной энергетики. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, региональных вопросах и других темах, представляющих взаимный интерес. Сегодня президент Ильхам Алиев принял также генерального секретаря Организации Тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских государств, соорганизаторов международной конференции, посвященной Яхье Бакуви, и делегацию в составе членов Высшего религиозного совета народов Кавказа. На встрече состоялось выступление главы государства. 14 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял советника по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, заместителя правителя Эмирата Абу-Даби шейха Тахнуна бен Заида Аль-Нахаяна. В ходе беседы было отмечено успешное развитие отношений и стратегического партнерства между нашими странами, выражено удовлетворение расширением двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Подчеркнута важная роль личных дружеских связей президента Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов в взаимных визитах и встреч глав государств в укреплении отношений. В рамках встречи состоялась церемония подписания ряда документов. 15 сентября. Освобождение Баку. 15 сентября 1918 года – день освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. Знаменательная дата является одним из незабываемых и славных дней в истории Баку. 15 сентября также важен и в истории всего Азербайджана. В этот день была заложена основа независимости нашей страны. 15 сентября 1918 года – Кавказская исламская армия и азербайджанский корпус под командованием великого турецкого героя Нурупаши вошли в Баку, освободив город от армяно-большевистской оккупации. Эта победа не только устранила серьезную угрозу независимости нашей страны, но и положила конец армяно-большевистскому господству в Баку и его окрестностях. Освобождение Баку – знаменательное событие, вошедшее в историю Азербайджана, турецкой дружбы и братства. Дашнакские большевики, стремясь укрепить свою власть, проводили антиазербайджанскую политику. Вражеская сила совершила геноцид против турецко-мусульманского населения. В марте 1918 года массовые убийства достигли своего пика. Вооруженные отряды дашнаков-большевиков проводили масштабные операции по захвату западных районов Азербайджана. Они грабили азербайджанские села, встречавшиеся на их пути, и подвергали мирных жителей жестокому угнетению. В тяжелые дни на помощь Азербайджанской Демократической Республике приходит Кавказская исламская армия под командованием Нурупаши. Совместно с недавно созданной Национальной армией Азербайджана они наносят поражение большевистско-дашнакским силам под Гюльчаем и продвигаются к Баку. 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия и азербайджанский корпус под командованием Нурупаши входят в Баку и освобождают город от армяно-большевистской оккупации. В ходе военной операции по освобождению Баку многие солдаты Кавказской исламской армии становятся шахидами. Благодаря самоотверженности и героизму турецких и азербайджанских солдат, которые ценой своей жизни освободили Баку и другие территории, правительство Азербайджанской Демократической Республики установило свою власть на всей территории страны. Тем самым был положен конец жестоким событиям и бесчинствам, которые с марта 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана осуществляли армянские дашнаки и большевики. Глава азербайджанского правительства Фатали-хан Хойский в письме Нурупаши по случаю освобождения Баку писал: «От имени народа и правительства Азербайджана выражаю бесконечную благодарность вашему превосходительству и героическим турецким солдатам за освобождение Баку. Нация вам благодарна. Сегодня Азербайджан и турецкое братство и дружба служат примером для всего мира. Стратегический союз и партнерство между двумя странами являются важным фактором, способствующим укреплению мира и безопасности в регионе, а также развитию сотрудничества».
Министерство иностранных дел Турции сделало публикацию в связи со 108-й годовщиной освобождения Кавказской исламской армии Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями. В публикации говорится по случаю 108-й годовщины освобождения от оккупации столицы дорогого Азербайджана Баку.

0: Мы с самыми искренними пожеланиями поздравляем наших азербайджанских братьев и с уважением чтим память всех шахидов, отдавших жизнь за независимость.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Община Западного Азербайджана решительно осудила реакцию Армении на недавний визит аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур, расценив ее как проявление неуважения к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. В то время, когда Азербайджан и Армения находятся на пути к миру, подобные деструктивные шаги наносят удар по мирному процессу, подрывают взаимное доверие и пьют воду на мельницу реваншистских сил. Община Западного Азербайджана расценивает такой подход Армении как попытку вмешательства во внутренние дела Азербайджана и шаг, направленный на возобновление иррединтизма. Это одновременно свидетельствует о неискренности Армении в процессе мира и нормализации, говорится в заявлении. В Баку управление коммуникации администрации президента Турции организовано панельное заседание на тему «Диалоги тюркского мира. Общее будущее. Общее видение». В ходе заседания были обсуждены вопросы развития сотрудничества между тюркскими государствами, формирования общих ценностей и единого видения будущего взаимодействия в информационной и коммуникационной сферах, а также дальнейшего укрепления связи между тюркскими государствами на фоне глобальных вызовов. Проводимая в рамках 7-й встречи Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских государств первая международная научно-практическая конференция, посвященная авторитетному мыслителю исламского мира, выдающемуся азербайджанскому ученому, богослову, философу, шейху Сейеду Яхье Бакуви Ширвани, продолжает работу в секционных заседаниях. На конференции заслушиваются выступления и проводятся обсуждения о вкладе наследия Бакуви в распространение идей человеческого братства и мультикультурализма, умеренное исламское мышление ученого против идей экстремизма, ксенофобии и сепаратизма. В Баку состоялась презентация инициативы Азербайджана «Узбекистанский бизнес-барометр», выдвинутый аналитическим центром «Каспия» совместно с Узбекским центром прогрессивных реформ. Инициатива призвана создать постоянный механизм обмена информацией между деловыми сообществами Азербайджана и Узбекистана и способствовать развитию новых партнерств, инвестиционных проектов и торгово-логистических возможностей. Представленная платформа будет ежемесячно отслеживать потребности бизнеса, выявлять существующие барьеры и определять новые возможности для расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Отдельное направление мониторинга будет посвящено среднему коридору и его роли в расширении торгово-экономических связей между двумя странами. Это Азербайджан. Международное радио 85.

В Баку обсудили перспективы дальнейшего развития взаимно полезного сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития. В ходе встречи была подчеркнута важность совместных проектов, а также отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в рамках механизма государственно-частного партнерства. Кроме того, Центробанк Азербайджана и Азиатский банк развития обсудили развитие зеленого финансирования. Украина и Азербайджан обладают значительным потенциалом для укрепления транспортного и логистического сотрудничества, а развитие новых маршрутов между Черным и Каспийским морями будет способствовать укреплению связи между Европой и Центральной Азией. Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев по итогам встречи с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым. Обсудили перспективные направления украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере транспорта, цифровой трансформации и развития современной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили расширению возможностей среднего коридора, говорится в сообщении посла. Посол Азербайджана в Австрии Камиль Хасиев вручил верительные грамоты генеральному директору офиса ООН в Вене Монике Джуме в качестве новоназначенного постоянного представителя Азербайджана при офисе ООН в Вене. Совет Европы доволен партнерством с аппаратом омбудсмена Азербайджана, заявил глава Бакинского офиса Совета Европы Петер Зихнес, состоявшемся в Ленкоранском районе семинаре, посвященном продвижению равенства и борьбе с дискриминацией. Эта тема имеет большое значение для Совета Европы. Мы сотрудничаем уже много лет и, полагаю, достигли хороших результатов. Надеемся, что по итогам семинара все участники приобретут более широкие знания и навыки в сфере продвижения равенства и борьбы с дискриминацией в Азербайджане, отметил Петер Зих. Аналитика. Посещение Карабаха и Восточного Зангезура представителями дипломатического корпуса. В сопровождении помощника президента Азербайджанской республики, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, состоялась очередная двухдневная поездка в Карабах и Восточный Зангезур. Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, делегация, состоящая из представителей 58 стран и 9 международных организаций, побывала в Ханкенде, Шуши, Ахдаре и Кербаджаре. Визит иностранных дипломатов на освобожденной от оккупации территории важны с точки зрения донесения до международного сообщества событий, происходящих в Карабахе и Восточном Зангезуре. Начиная с 2020 года, это уже 22-й визит представителей дипломатического корпуса в данный регион, и его организация может быть расценена как продолжение последовательной и целенаправленной политики, проводимой Азербайджаном в этом направлении. Дипломаты на месте ознакомились с масштабными восстановительно-строительными работами, новой инфраструктурой и усилиями по возрождению жизни в регионе. Реальная картина, которую они увидели своими глазами, может повлиять на их последующие доклады, заявления и позицию представленных ими государств по вопросам, связанным с Карабахом. Визиты дипломатов в рамках комплексной программы позволили получить представление о ситуации в регионе с различных точек зрения. Представители иностранных государств смогли лично увидеть, какая работа была проведена Азербайджаном.

0: по установлению государственного управления на освобожденных от оккупации территориях, созданию правовой и административной системы, восстановлению населенных пунктов и возобновлению экономической деятельности. В то же время подобные визиты значимы для информирования дипломатического корпуса о существующих экономических возможностях в регионе. По возвращении иностранные дипломаты проинформируют свои страны о проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, что в свою очередь приведет к проявлению интереса иностранных компаний к различным инициативам в этих регионах. Одним из ярких моментов визита стал осмотр находящегося в Акдаре монастырского комплекса Гянджасар. Здесь представителями дипломатического корпуса были представлены разнообразные материалы, посвященные историческому и культурному наследию. Также были продемонстрированы примеры фальсификации информации, содержащейся в некоторых изданиях. Такие презентации позволяют представителям иностранных государств на месте оценить сформированные на протяжении многих лет однобокие и искаженные подходы к историческому и культурному наследию региона. Создание в период оккупации поддельных карт, документов и публикаций, связанных с историческим и культурным наследием Азербайджана, а также искажение исторических фактов в угоду политическим интересам, представляют собой часть стратегии, направленной на введение в заблуждение международной общественности. Наглядная демонстрация иностранным дипломатам фактов, связанных с искажением исторического и культурного наследия, предоставляет Азербайджану возможность выразить свою позицию как посредством политических заявлений, так и конкретных материалов и личных наблюдений. Знакомство дипломатов с представленной информацией может помочь им осмыслить происходящие в регионе процессы и различные исторические версии, которые формировались на протяжении многих лет. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в город Ходжавент возвращается 33 семьи, 135 человек. Поселок Гармазы-Базар – 9 семей, 44 человека. А в село Гусейн-Херман – 8 семей, 41 человек.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции «Гобустан» мощностью 100 мегаватт в Городакском районе столицы. Глава государства принял участников международных конференций, проходящих в Баку. Азербайджан-Турция. Новая повестка стратегического партнерства. Аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции «Гобустан» мощностью 100 мегаватт в Городакском районе столицы. Глава государства был проинформирован о солнечной электростанции «Гобустан», компании Universal Energy и ее деятельности в Азербайджане. Было отмечено, что созданная в китайском городе Шанхай компания предоставляет решения в сфере зеленой энергетики и систем хранения энергии. Проект солнечной электростанции «Гобустан» является первым проектом, реализуемым в Азербайджане посредством аукциона, а также первым проектом, реализуемым в нашей стране компанией Universal Energy. Отметим, что одним из приоритетных направлений энергетической политики, проводимой в нашей стране под руководством президента Ильхама Алиева, является также широкое применение возобновляемых источников энергии. Эти проекты, реализуемые совместно с местными международными партнерами, не только внесут вклад в решение вопроса обеспечения нашей страны электроэнергией, но и позволят экономить природный газ и значительно сократить выброс углекислого газа в атмосферу. Пятнадцатого сентября президент Ильхам Алиев принял делегацию в составе членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских Государств, соорганизаторов международной конференции, посвященной Яхье Бакюве, и членов Высшего религиозного совета народов Кавказа. Глава государства заявил, что Азербайджан всегда стремился и будет стремиться укреплять исламскую солидарность практическими шагами и своими делами. Президент Ильхам Алиев напомнил, что в следующем году в Баку состоится саммит Организации исламского сотрудничества. Проведение такого мероприятия именно в Азербайджане на фоне происходящих в мире процессов считаю не случайным. Правда, это решение было принято несколько ранее, но на самом деле оно очень правильное, потому что, еще раз хочу сказать, Азербайджан во всех организациях, в которых он представлен, выступает как объединяющая, примиряющая и ориентированная на сотрудничество страна. Уверен, что этот саммит, который пройдет в Азербайджане в следующем году, даст прекрасные результаты. Мы надеемся, что до этого саммита процессы, происходящие между некоторыми мусульманскими странами, недопонимания, а в некоторых случаях и столкновения, прекратятся. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы мусульманский мир объединился как единая семья, были прекращены все ненужные разговоры, противостояния, чтобы элементы, желающие разделить нас, а на самом деле нанести удар по исламской религии, были поставлены на место. Конечно же, этого мы можем достичь только

0: совместными усилиями, заявил Ильхам Алиев. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов Саидом бин Мубараком Аль-Хаджари и советником президента Объединенных Арабских Эмиратов по дипломатическим вопросам Анваром Гаргашем. Об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X. Стороны рассмотрели динамично развивающиеся двусторонние отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках стратегического партнерства, обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, путям укрепления двусторонних отношений между двумя странами в различных сферах, также рассмотрели последние события в регионе и обменялись мнениями по этим вопросам, а также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В Баку проходит вторая международная конференция ведущих национальных аналитических центров Организации Тюркских Государств. Основная цель конференции на тему «Управление экономического сотрудничества посредством постоянных консультаций и совместных исследований в рамках Организации Тюркских Государств» заключается в обсуждении перспектив развития экономического сотрудничества между государствами-членами Организации Тюркских Государств, институциональных механизмов и возможностей совместных исследований. В конференции принимают участие представители различных государственных структур, аналитических центров, научно-исследовательских и других организаций Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра. Участники международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся мыслителю исламского мира, видному азербайджанскому ученому, богослову и философу шейху Сеиду Яхья Бакуви, проходящей в рамках 7-го заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации Тюркских Государств, прибыли в город Агдам. Научно-практическая конференция продолжает свою работу в городе Агдам. В рамках визита в Карабах, организованного управлением мусульман Кавказа, состоялось специальное мероприятие в Агдамской джума-мечети.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Захир Гасанов 16 сентября принял участие в официальной церемонии открытия 13-го Пекинского Сяньшанского форума, проводимого под лозунгом «Выстраиваем консенсус по вопросам стабильности, совместно продвигаем управление в сфере безопасности». Пекинский Сяньшанский форум, на котором обсуждаются вопросы диалога и сотрудничества в сфере международной безопасности, считается одной из важнейших платформ для укрепления доверия и взаимопонимания между государствами, а также мирного решения региональных и глобальных проблем безопасности. Форум, в котором принимают участие руководители оборонных ведомств более 100 стран, представители международных организаций и аналитических центров, а также высокопоставленные военнослужащие и авторитетные эксперты по военным вопросам и вопросам безопасности, продлится до 17 сентября. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Азербайджан встретился с генеральным секретарем парламентской ассамблеи тюркских государств Рамилем Гасаном. Стороны обсудили деятельность Тюркпа за последний год, подготовку к предстоящему пленарному заседанию и разработку общей парламентской стратегии. Кроме того, они обменялись мнениями об укреплении сотрудничества с организацией тюркских государств для достижения общих целей, а также о важности регулярных контактов с министерствами иностранных дел государств-членов организации. Хакан Фидан заявил, что Министерство иностранных дел Турции продолжит оказывать всестороннюю поддержку деятельности Тюркпа под руководством Рамиля Гасана. Во встрече также принял участие заместитель генерального секретаря Тюркпа Мухаммед Альпер Хаяли. Министр экономики Азербайджана Михаил Джабаров представил на бизнес-форуме в Швейцарии инвестиционный потенциал нашей страны. В мероприятии наряду с государственными чиновниками обеих стран приняли участие представители компаний, работающих в сферах энергетики, транспорта и логистики, строительства, машиностроения и другие. Джабаров рассказал о динамике развития Азербайджана-швейцарского экономического сотрудничества, подчеркнув, что торговля и взаимные инвестиции остаются приоритетами двустороннего сотрудничества. Министр подчеркнул благоприятную деловую и инвестиционную среду Азербайджана, его стратегическое географическое положение, транспортно-логистические возможности и возрастающую роль в рамках среднего коридора. Грузинские медиа широко осветили мнение президента Ильхама Алиева относительно деятельности и позиции Европейского парламента, высказанные им во встрече с участниками международных конференций в Баку. Ведущие телеканалы и новостные порталы Грузии активно цитировали заявления главы государства, касающиеся Совета Европы и Европарламента, в своих публикациях и видеоматериалах. И медиа уделил внимание высказываниям главы государства, подчеркивающим, что Азербайджан является одной из немногих мусульманских стран, действующих в европейских организациях, и что он хорошо осведомлен о процессах, происходящих в этих структурах. В распространенных материалах отмечается, что президент Азербайджана, обосновывая свою позицию, сослался на коррупционный скандал в Европарламенте и подверг критике реакцию этой структуры на данные события. Заявления азербайджанского лидера, прозвучавшие в Баку, были представлены широкой аудитории на различных медиаплатформах Грузии, как в письменном, так и в видеоформате. Община Западного Азербайджана призвала армянское общество прекратить попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Об этом говорится в заявлении общины, распространенном в связи с реакцией в Армении на недавнюю поездку иностранных дипломатов в освобожденный район Азербайджана. В общине заявили, что кампания вокруг этого

0: визита не утихает и наносит ущерб мирному процессу и нормализации отношений между двумя странами. По оценке общины, в последние дни в армянском обществе вновь выходят на первый план представления, основанные на искажении истории и идеи национальной исключительности. Отрицание истории и культуры азербайджанского народа в заявлении названо ошибочной и опасной политикой. Община Западного Азербайджана призывает армянское общество не повторять ошибок прошлого, прекратить попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана, полностью признать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, а также воздержаться от провокационных действий, подчеркивается в заявлении. В Анкаре состоялось мероприятие по случаю 108-й годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. Оно было организовано Фондом турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности «ТАДИФ» в Конгресс-центре Шуша при посольстве Азербайджана в Турции. В нем приняли участие министр национальной обороны Турции Яшар Гюляр, председатель ТАДИФ Айгюн Аттар, руководитель межпарламентской группы дружбы Турции-Азербайджан Великого национального собрания Турции Шамиль Айрын, советник посольства Азербайджана в Турции Эльдар Алиев, выступила танцевальная группа «Ла-ля-ляр» и отряд «Мехтер». В рамках мероприятия состоялась церемония открытия памятника в честь Кавказской исламской армии. Затем были продемонстрированы два видеоролика, подготовленные Министерством национальной обороны Турции, посвященные освобождению Баку Кавказской исламской армией от оккупации Второй Карабахской войне.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Азербайджан-Турция. Новая повестка стратегического партнерства. Визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Азербайджан вновь акцентировал внимание на актуальных темах в отношениях между Баку и Анкарой. На встрече с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым состоялся содержательный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества, а также о вопросах энергетики, логистики, безопасности и региональных процессах. На совместной пресс-конференции после встречи Джейхун Байрамов подчеркнул, что между Азербайджаном и Турцией сложились уникальные отношения, не имеющие аналогов в мире. Министр отметил, что контакты между двумя странами носят регулярный характер, а сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая оборону, торговлю, безопасность, международные организации и многие другие. По словам главы МИД, Шушинская декларация, которая составляет правовую и политическую основу азербайджано-турецких отношений, охватывает все сферы сотрудничества. Он также обратил внимание на наличие новых проектов с большим потенциалом на предстоящий период. Экономические связи также являются одним из важных направлений этого сотрудничества. Джейхун Байрамов, касаясь текущих экономических отношений между двумя странами, сказал: «Если мы рассмотрим отношения между двумя странами в области экономики, то увидим, что за 2025 год товарооборот превысил 5,7 миллиардов долларов США, а в первые 8 месяцев 2026 года 3,2 миллиарда долларов. Инвестиции Азербайджана в Турцию превышают более 20 миллиардов долларов. Турция внесла в Азербайджан инвестиции на сумму более 18 миллиардов долларов США. В Азербайджане успешно действует более 4000 турецких компаний, которые также участвуют в восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях. На встречах также активно обсуждались региональные вопросы, участники обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о новых геополитических реалиях на Южном Кавказе, о ситуации на Ближнем Востоке и о продолжающихся конфликтах. Стороны подчеркнули важность политико-дипломатических методов в разрешении конфликтов и предотвращении военных столкновений. Энергетика и транспорт также занимают центральное место в повестке дня между Баку и Анкарой. Особенно важно сотрудничество Азербайджана и Турции в развитии региональных транспортных коридоров, обеспечении энергетической безопасности и установлении новых экономических связей между Европой и Азией. Таким образом, визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Баку вызвал большой интерес. Помимо обсуждения текущей повестки дня Азербайджана-Турецкого стратегического союза, были рассмотрены новые проекты и возможности для регионального сотрудничества в будущем. Основные направления сотрудничества между двумя странами включают политический диалог, экономические отношения, энергетику, транспорт и безопасность.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
0: Послание Баку тюркскому исламскому миру. Проведение в Баку 7-го заседания Совета мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств и посвященное шейху Сейду Яхья Бакуве международной конференции еще больше укрепило позиции Азербайджана в тюркском исламском мире. Идеи, высказанные президентом Ильхамом Алиевым на встрече с участниками мероприятия, раскрыли политическое и моральное значение этих платформ. В выступлении президента было подчеркнуто, что Азербайджан является неотъемлемой частью тюркского мира, Кавказа и исламского сообщества. Как единственная кавказская страна, входящая в Организацию тюркских государств, Азербайджан занимает особое положение, связывая эти две обширные географические зоны. Одним из практических проявлений этой позиции стала встреча религиозных лидеров из разных стран, прошедшая в Баку. Одним из центральных моментов выступления стал вопрос об исламской солидарности. Президент напомнил об инициативах, которые Азербайджан реализует в рамках Организации исламского сотрудничества и ИСЕСКО. Он также подчеркнул важность саммита Организации исламского сотрудничества, который пройдет в Баку в следующем году. Основной посыл здесь заключается в укреплении сотрудничества, взаимопонимании и солидарности между мусульманскими странами. Вот что об этом сказал политолог Турал Исмаилов. Президент,

Во время приема религиозных лидеров президент озвучил важные месседжи. Один из них – исламофобия в Европе. В отношении этого вопроса позиция Азербайджана непоколебима. С различных международных платформ президент Ильхам Алиев в своих выступлениях чуткое отношение к религиозным ценностям выдвигает как тезис, которого все должны придерживаться. В выступлении президента Ильхама Алиева особое внимание было уделено теме Карабаха. Религиозные лидеры сообщили о своих намерениях посетить Агдам, Ханкенди, Ходжалы и Шушу, что важно, так как появится возможность увидеть результаты оккупации региона и оценить строительные работы, которые ведутся сегодня. Подобные поездки являются своего рода платформой, посредством которой до международной религиозной аудитории доносится позиция Азербайджана относительно исторического, религиозного и культурного наследия Карабаха. Что касается мирной повестки, президент Ильхам Алиев отметил, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией продолжается и подчеркнул важность сохранения в памяти событий, произошедших в прошлом. Таким образом, состоявшиеся в Баку мероприятия отражают стремление Азербайджана объединить эти темы в единое пространство для диалога и взаимопонимания. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.